0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Крутые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Can't touch this. Can't touch this.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области почти 5 часов. Он был объявлен после полуночи. Горожан в очередной раз попросили не подходить к окнам, по возможности оставаться в комнате без окон. Вскоре после предупреждения о возможной атаке в городе также приостановил работу аэропорт, пишет «Высота 102». Отбой был дан в 5:43 сегодня. Сбивались ли в регионе дроны ВСУ, Минобороны пока не сообщали.

0: минувшем июне пропали 38 жителей Волгоградской области. Подвели итоги месяца волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пишет «Комсомольская правда». Большинство были найдены живыми, один из пропавших погиб, еще пятерых пока не нашли. Но волонтеры не прекращают работу. Они продолжают распространять ориентировки, проверять свидетелей, которые могли видеть пропавших людей. На Мундиале 2026 определилась вторая пара четвертьфинала. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев со счетом 2-1. Сборная Англии команду Мексики 3-2. Как отмечает газета «Ру», норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы. Напомню, ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиале также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. В оставшихся матчах 1/8 финала будут играть сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Понедельник сегодня, 6 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гринар.
6: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
8: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
9: Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы. Возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы. Вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки. Неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы. Время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы. Неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
4: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН-П-326-774-681-480. Москва.
6: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Российские семьи, в которых больше одного ребенка, смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года. Закон подписал президент Путин. Сейчас можно оформить кредитные каникулы по ипотеке после рождения ребенка, но только на 0,5 года. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Был объявлен после полуночи. Отбой был дан в 5:43 сегодняшнего утра. Сбивались ли в регионе дроны ВСУ, Минобороны пока не сообщали, пишет «Высота 102». В городе Петров-Вал Волгоградской области ураганный ветер снес крышу со школы номер 7. Видео с места происшествия опубликовал портал V1. Местные жители вспоминают, что в прошлом году во время непогоды произошло то же самое. Определилась вторая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. Между собой сыграют Англия и Норвегия. Норвежцы обыграли бразильцев, Англия одержала верх над командой Мексики. Ранее стало известно о том, что в четвертьфинале Мундиаля также сыграют друг с другом сборные Марокко и Франции. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Устал от серых будней? Лови волну. Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери везти сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на зажигательную вечеринку под названием «Июльский хит-хор» 11 июля в амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Президенты США и Украины встретятся на полях саммита НАТО в столице Турции Анкаре, сообщает сегодня Рейтер, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, Дональд Трамп испытывает острую необходимость попытаться положить конец украинскому конфликту. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Напомню, в субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Путиным, который продлился почти полтора часа. Об этом сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп заверил Путина в намерении содействовать поиску мирных решений украинского конфликта. Российские семьи, в которых больше одного ребенка, смогут брать ипотечные каникулы на полтора года. Закон подписал президент. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Проценты по кредиту будут начислять с 7 по 18 месяц каникул, но заемщик сможет оплатить их позже, равными частями с прежней периодичностью. Сейчас есть возможность оформить кредитные каникулы по ипотеке после рождения ребенка, но только на полгода, и доходы заемщика должны снизиться более чем на 20%. Расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений семьи. По новому закону критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Глава СКР Александр Бастрыкин приказал помочь обезвоженным жителям поселка Водный в Волгограде. Местные следователи проводят проверку по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет В1. В поселке работает одна скважина, которая не может обеспечить водой всех жителей. Раньше было 4, одна много лет не работает, вторая на ферме снабжает водой животноводческую ферму, третья в марте обрушилась, четвертая на бывшей ферме. Жители Водного отметили в своем обращении,

0: погоды. Между тем, в Волгоградскую область возвращается сухая жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура не опустится ниже плюс 30. Во вторник и среду от пасмурной погоды не останется и следа, обещает Центр погоды ФОБОС. На чемпионате мира по футболу нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по числу голов, забитых за национальную команду. Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией, который завершился со счетом 2-1. Всего в активе Эрлинга 7 мячей в 4 играх. Столько же на данный момент забили аргентинец Месси и француз Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. Напомню, сборная Норвегии вышла в четвертьфинал Мундиаля, где сыграет с Англией. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала новой недели. Меня зовут Филипп Леонидов. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на «Гринар».
6: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
8: ООО «Гринар», Чехов, ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть на радио «Спутник» классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Леонид Филипп.
0: А я сказал Филипп Леонидов, по-моему, да? Что-то наоборот там было как-то.
1: Да, да, да.
0: Ну, понедельник, сами понимаете. Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, очень приятно. Ну что ж, Сергей, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самым внимательным, поэтому дарю вам пару билетов на зажигательную вечеринку под названием «Июльский хит-хор». Мои поздравления.
1: Спасибо, спасибо. Хорошего дня вам.
0: Вам также хорошего дня. И звоните обязательно еще. Я напомню, концерт пройдет 11 июля в Волгоградском амфитеатре. Для зрителей старше 6 лет спонсор ИП Беляйцева Наталья Валерьевна. Проект «Хит-хор» – всероссийский хоровой марафон.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Беляйцева Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН ЭП 326-774-681-480. Москва.
0: Снова проверять вашу внимательность будем уже завтра с 8 до 9. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81-м и 96-м годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
2: Реклама.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7441, 16+.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал президент Путин. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Ранее вице-премьер Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Глава СКР Александр Бастрыкин приказал помочь обезвоженным жителям поселка Водный в Волгограде. Местные исследователи проводят проверку по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В поселке работает только одна скважина, которая не может обеспечить водой всех жителей, пишет В1. В среду 8 июля в городе Спутники Волжский состоится парад семей. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Мэрия приглашает к участию абсолютно все семьи, пишут городские вести. Календула лекарственная может стать новым источником растительного белка, выяснили ученые университета Джорджии. В лепестках ноготков содержится почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне. Актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Более 1500 беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, об этом сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Розденко. О разрушениях он не сообщил. Дроны были ликвидированы над более чем 20 регионами, в том числе над Новгородской областью, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акваторией Азовского моря. Между тем, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал с полуночи и почти до 6 утра сегодняшнего дня. Сколько именно дронов сбито над регионом, в Минобороны не уточнили. Росавиация также приостанавливала работу аэропорта, вводила режим «Ковер». Задерживается рейс авиакомпании «Победа» из Шереметьево в Гумрак и обратно. Вместо 9 утра прилет лайнера ожидается в 10:30. Также задерживается рейс авиакомпании S7 из Новосибирска, отмечает портал V1. В Волгоградской области задержан предприниматель, который, будучи владельцем двух пунктов выдачи маркетплейсов, украл товаров на 2,5 миллиона рублей. Подозреваемому 21 год, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональное управление МВД. В полицию обратился представитель краснодарской фирмы, которая торгует компьютерными комплектующими. Он рассказал, что кто-то регулярно подменяет новые детали на подержанные и возвращает их через маркетплейс. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Он сознался в содеянном. Заведено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. В эту среду, 8 июля, в городе Спутнике Волжском состоится парад семей. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, сообщают городские вести, ссылаясь на пресс-службу мэрии Волжского. Там сообщили, что приглашают к участию в параде абсолютно все семьи. Стаж супружества и количество детей значения не имеют. Участников парада ждут у храма Иоанна Богослова в парке Волжский 8 июля. Стартует шествие в 6 вечера. Также в Волжском состоится костюмированное дефиле участников городского фестиваля «Ромашка». Счастье, пишут городские вести. Американские ученые обнаружили новые клетки, из-за которых с возрастом растет живот. Результаты исследования института City of Hope опубликованы в журнале Science – Наука. Часто с возрастом у многих людей объем талии постепенно увеличивается, даже если вес почти не меняется. Этот абдоминальный жир связан с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней и других нарушений обмена веществ. Виновата ранее неизвестная популяция стволовых клеток, которые обладают высокой способностью производить новые жировые клетки. Открытие позволит в дальнейшем разработать новые методы профилактики и лечения возрастного ожирения, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно обязательно сделать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы, возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы, вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки, неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы, время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы, неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно обязательно сделать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу ответить на
0: вопрос. Да. Слушаю вас.
1: Думаю, что каждый хочет похудеть.
0: Похудеть к отпуску. Да, вы знаете, очень хорошая идея, так скажем. Я принимаю вашу версию, но вот говорим все-таки о чем-то другом.
1: Спасибо.
0: Давайте ладно, еще подумаем. Спасибо вам. Спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Может, попробовать ответить?
0: Да, конечно. Слушаю вас.
2: Проверить чемодан, что не поврежден. Работает все молнии.
0: Понятно, да. Чтобы ничего не потерять, да, не выпало ничего и так далее. Колесики, например, тоже, чтобы удобно было, передвигать. Вы знаете, принимаю ваши версии, но вот речь идет сегодня о чем-то другом.
3: Алло.
0: Да, доброе утро. Здравствуйте, слушаю вашу версию.
3: Я хочу ответить на вопрос.
0: Так.
3: Накопить побольше денег.
0: Побольше денег накопить, да, вы знаете, очень тоже хорошее желание, но вот говорим о чем-то другом. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно обязательно сделать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Могу дать такую вот совсем небольшую подсказку, что то, о чем мы сегодня говорим, это все-таки связано с домом. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
7: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
8: Не может быть!
9: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Телефон рекламной службы 50. 62-62-44.
14: Радио «Спутник».

0: музыка прежде всего.
1: Песен еще не написанных.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я повторю небольшую подсказку, что то, о чем мы сегодня говорим, это все-таки связано с домом. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе.
0: Здравствуйте, да, доброе
1: утро.
0: Да. Слушаю вас.
1: Убраться в доме.
0: В доме убраться. Ну, приятно, согласитесь, да, вернуться и сразу увидеть чистую квартиру, например, как вариант. А как зовут вас?
1: Да. Виктория.
0: Виктория, очень приятно. Виктория, вы перед поездкой куда-либо надолго любите квартиру в порядке оставлять, скажем так?
1: Да, потому что приятно возвращаешься, и тебе все чистенько, тебе не надо делать стряпки.
0: Согласен с вами, действительно, это очень приятно. Ну что ж, Виктория, я поздравляю вас. Конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, провести в доме генеральную уборку. Убраться вот прям так основательно, что называется. Ну что ж, Виктория, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Виктория, из Дзержинского района, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 раз а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10», который дает скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Более 1500 беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, сообщили в Минобороны. Над Ленинградской областью были сбиты более 80 дронов. Обломки упали на Лужский полигон и порт в Усть-Луге в Ленобласти. Между тем, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал с полуночи и почти до 6 утра. Сколько именно дронов было сбито над регионом, в Минобороны не уточнили. Росавиация приостанавливала работу аэропорта, вводила режим «Ковер». Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился сегодня в Россию впервые после выборов в республике. Сегодня он встретится с российским премьером Михаилом Мишустином в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопром», пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армянского Кабмина. В Волгоградской области задержан 21-летний предприниматель, который, будучи владельцем двух пунктов выдачи маркетплейсов, украл товаров на 2,5 миллиона рублей. Он подменял новые компьютерные комплектующие на подержанные и возвращал через маркетплейс. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери везти сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРН, ОГРН, 326-774-681-480. Москва. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свободы и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет «Москва-24». Три рейса задерживаются в Волгоградском аэропорту после вводимых ночью ограничений Росавиации. На полтора часа от расписания отстал столичный рейс авиакомпании «Победа». Вместо 9:05 он приземлится в Волгограде в 10:30. В обратную сторону отправится только в 11:00. Самолет из Новосибирска приземлится не в 10:45, а в 12:05. После полуночи, напомню, в Волгограде ограничивали работу аэропорта. Вернуться к привычному формату сотрудники авиагавани смогли в 5:44, пишет «Высота 102». В Волгоградской области действует предупреждение МЧС о непогоде. Сильный ветер, ливень, град и грозы ожидаются в том числе в самом Волгограде. Накануне в Калаче-на-Дону выпал град размером с крупные горошины. Местные жители выкладывали в сеть кадры, а также сообщали о резком похолодании после грозы и пропаже света в домах из-за непогоды. В минувшем июне пропали 38 жителей Волгоградской области. Подвели итоги месяца волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пишет «Комсомольская правда». Большинство были найдены живыми, один из пропавших погиб, еще пятерых пока не нашли. Но волонтеры не прекращают работу. Они продолжают распространять ориентировки, проверять свидетелей, которые могли видеть пропавших людей. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глоба». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте, реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров, если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
7: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
4: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. После атаки ВСУ в городе Керчь в Крыму погибла женщина, пострадали два человека. Ночью Севастополь остался без света, город перевели на резервные источники. Над российскими регионами силы ПВО ночью сбили более 500 дронов ВСУ. Три рейса задерживаются в Волгоградском аэропорту после вводимых сегодня ночью ограничений Росавиации. В частности, на полтора часа от расписания отстал столичный рейс авиакомпании «Победа». Задерживается самолет из Новосибирска, пишет «Высота 102». В Волгоградской области сегодня действует предупреждение МЧС о непогоде. Сильный ветер, ливень, град и грозы ожидаются в том числе в Волгограде до конца дня. Накануне в Калаче-на-Дону выпал град размером с крупные горошины, отмечают городские вести. Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания. Сейчас многим россиянам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Новая система позволит напрямую выводить средства, пишет «Москва-24». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3924-4741, 16+.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне. Актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. После атаки ВСУ в Крыму погибла женщина и пострадали еще два человека. Погибшая жительница Керчи, написал глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Крымские власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семье погибшей, отметил Аксенов. Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что город остался без света в результате атаки БПЛА. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. В Минобороны ранее сообщили о том, что над регионами России силы ПВО сбили за ночь 519 беспилотников. Только над Ленинградской областью более 80. Работа многих аэропортов страны была ограничена, либо ограничена до сих пор. Между тем, российские спецслужбы пресекли массовую рассылку через Почту России взрывных устройств, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Весной прошлого года сотрудники ФСБ города Первоуральска в Свердловской области задержали молодого человека 2003 года рождения, завербованного спецслужбами Украины. Он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил по почте военным и сотрудникам органов власти в разные города. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ. На задержанного завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, а также покушение на теракт. Волгоградская область стала первой в Южном федеральном округе по размеру охотничьих угодий. Региональное управление Росстата подвело итоги охотнической деятельности. В Волгоградской области работают 60 профильных организаций. Площадь охотничьих угодий составляет 7636,5 тысяч гектаров. Охотопользователи не только добывают природный ресурс, но и участвуют в сохранении популяции видов, а также среды их обитания, отмечает «Высота 102». Известная телеведущая Яна Чурикова вместе с дочерью побывала на родине своих предков в волгоградском Урюпинске. В столице российской провинции она постучала в дом, где когда-то жил ее дедушка, который позднее переехал в Москву. В Урюпинске оставалась жить его мама, прабабушка Яны, к которой она приезжала на каникулы в детстве. Новая хозяйка дома показала телеведущей комнаты. Она не смогла сдержать слез ностальгии, подержав в руке жука из своего детства, отмечают городские вести. Также Яна Чурикова показала своей дочери озеро Подпесочное, где в детстве училась плавать. Сухие лепестки календулы содержат почти 10% белка. Концентрация сопоставима с такими растительными источниками, как киноа, овес и пшеница, сообщили ученые из университета Джорджии. Наиболее ценной фракцией белка оказался альбумин. Он термостойкий, сохраняет свои свойства при нагреве до 105 градусов по Цельсию. Это делает его перспективным ингредиентом для выпечки и других продуктов, проходящих термическую обработку. Кроме того, белки календулы богаты аминокислотами, отвечающими за глубокий мясной или бульонный оттенок вкуса. Сами лепестки календулы также содержат клетчатку, кальций, калий, железо и антиоксиданты. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Плазма». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой рабочей недели. И далее на «Спутнике» Алена Свиридова.
1: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Премьера на Домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на Домашнем. 16+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Элтон Джон. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут поднять с 22 до 45. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. В минувшем июне пропали 38 жителей Волгоградской области. Большинство были найдены живыми. Один из пропавших погиб, еще пятерых пока ищут. Такие итоги месяца подвели волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пишут «Городские вести». В среду 8 июля в городе Спутники Волжском состоится парад семей, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии. В мэрии Волжского сообщили, что приглашают к участию абсолютно все семьи, независимо от стажа, супружества и количества детей. Шествие стартует в 18:00. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026, сообщает издание «Глоба». СМИ пишут также, что Неймар расплакался после поражения своей команды от сборной Норвегии. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Лили Вуд, Робин Шульц, еще Белавт и в самом начале «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-00-9631-114. ОГРН. ОГРН. ПП 326-774-6-181-480. Москва.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Лили Вуд, Робин Шульц. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «ШОТ». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Глава СКР Александр Бастрыкин приказал помочь обезвоженным жителям поселка Водный в Волгограде. Местные следователи проводят проверку по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет В1. В поселке работает одна скважина, которая не может обеспечить водой всех жителей. Раньше было 4, одна много лет не работает, вторая на ферме снабжает водой животноводческую ферму, третья в марте обрушилась, четвертая на бывшей ферме. Жители Водного отметили в своем обращении главе СК России, что не могут жару не стирать, не проводить уборку, не мыться, не поливать огороды. Вода начинает капать примерно в час ночи. Уже к 4 утра ее просто нет. В волгоградском городе Петров-Вал ураганный ветер снес крышу со школы номер 7. Видео с места происшествия опубликовал портал В1. Местные жители вспомнили о том, что в прошлом году во время непогоды произошло то же самое. Тогда крышу поставили на место, но, очевидно, некачественно. Накануне в регионе шли ливни с градом, так в Калаче-на-Дону выпал град размером с крупные горошины, а жители сообщали о пропаже света в домах из-за непогоды. Между тем, в Волгоградскую область возвращается сухая жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура не опустится ниже плюс 30. Во вторник и среду от пасмурной погоды не останется и следа, обещает Центр погоды ФОПАС. В Волгоградской области задержан предприниматель, который, будучи владельцем двух пунктов выдачи маркетплейсов, украл товаров на 2,5 миллиона рублей. Подозреваемому 21 год, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональное управление МВД. В полицию обратился представитель краснодарской фирмы, которая торгует компьютерными комплектующими. Он рассказал, что кто-то регулярно подменяет новые детали на подержанные и возвращает их через маркетплейс. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Он сознался в содеянном. Заведено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Названы полезные для зубов продукты, помогающие сохранить их здоровье. В первую очередь это твердые овощи и фрукты, морковь, яблоки, сельдерей. Они стимулируют жевание, усиливают слюноотделение, способствуют естественному очищению поверхности зубов, рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. Также важно употреблять молочные продукты. Сыр, творог и натуральный йогурт содержат кальций и фосфор, необходимые для поддержания прочности эмали. Важны также рыба, яйца, орехи и продукты, богатые витамином D, которые помогают организму усваивать кальций, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Это Дэвид Гетта и певица Сия с песней Let's Love. Прекрасные пожелания и прекрасный настрой в начале новой рабочей недели. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 6 июля. Впереди у нас «Танцы минус» и песня «Иду».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
5: 0+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
8: есть запчасти на Гренар.
9: Гренар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гренар до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на Гренар.ру. Удобно, точно и в срок.
11: О, Гренар. Чехов. ОГРН 187-74-631-1355.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: группа «Танцы минус» и прекрасный способ проводить летние денечки в песне «Иду». А впереди у нас музыкальная новинка. Это Милен Фармер и песня 26-го года. Ну а прямо сейчас узнаем, в каких реках России можно до сих пор найти жемчуг. Какая жемчужина видела даже динозавров.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Надеюсь, ваш понедельник проходит успешно, удачно и в темпе отличной музыки. У нас впереди прекрасный танцевальный хит Дуа Липы «Гудини». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Более полутысячи беспилотников были сбиты силами ПВО России над регионами минувшей ночью. 519, сообщили в Минобороны. В Крыму в результате атаки ВСУ погибла женщина. Еще 2 человека пострадали в городе Керчь. Между тем, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал с полуночи и почти до 6 утра. Сколько именно дронов было сбито над регионом, в Минобороны не уточнили. Росавиация приостанавливала работу аэропорта, вводила режим ковер. В Волгоградской области задержан 21-летний предприниматель, который, будучи владельцем 2 пунктов выдачи маркетплейсов, украл товаров на 2,5 миллиона рублей. Он подменял новые компьютерные комплектующие на подержанные и возвращал через маркетплейс. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Об этом заявили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они доказали это экспериментально. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

Я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Limp Bizkit, Mr. President. А откроет золотую коллекцию Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Не будет на стенах у нас перелома.
7: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
8: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
11: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
12: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
2: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на
3: .com.rf. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. 519 беспилотников были сбиты над более чем 20 регионами России минувшей ночью. Только над Ленинградской областью более 80. Севастополь остался без света. В Крыму, в городе Керчь, погибла женщина, 2 человека были ранены. Работа многих аэропортов была ограничена, либо ограничена до сих пор. Волгоградская область также в списке регионов, над которыми силы ПВО отразили атаку дронов. Между тем, резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Об этом заявили в службе внешней разведки России, СВР. В сообщении службы говорится, что украинские военные готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, они не были осведомлены об истинной цели атаки, цитирует сообщение агентства ТАСС. В СВР уточнили, что полетные задания в системе вооружений загрузили британские специалисты, выступившие под личиной военных советников, пишет агентство ТАСС. В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на город-администрацию. Общая площадь составила более 75 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью более 3 километров от улицы Лазуревой до улицы Удмуртской. Подрядчик уже завершил, в частности, замену бортового камня, отремонтированы колодцы, обновляются тротуары, устанавливаются островки безопасности, пишет «Высота 102». Новая система трансграничных платежей для россиян появится в Индонезии. Ее разрабатывает местная компания RT Manna Indonesia Group. Об этом сообщила ее основатель и гендиректор Ханзела Калиста. Компания ищет партнеров в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а россияне в Индонезии. Сейчас многим российским туристам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Туристы приобретают криптоактивы, затем обменивают их на рупии. Новая система позволит напрямую выводить средства, совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты, отмечает «Москва-24». Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Это выяснили в ходе эксперимента ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет газета «Ру». Напомню, долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующие полушария мозга изначально лучше приспособлены к выполнению сложных движений. Даже у обезьян, кошек, кенгуру и мышей есть тенденция к предпочтению одной из рук или лап. Но в животном мире это явление выражено менее ярко, чем у людей, отмечает газета «Ру». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.

0: этой песне Моргана Уоллена все романтичное, и настрой, и текст, и музыка Love Somebody в пяти песнях о любви, а чуть раньше Joy Touch by Touch. К пяти песням о любви вернемся завтра в 13.05, но романтическое настроение пусть нас сопровождает весь сегодняшний понедельник. Впереди Sweet Box, песня Shout. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРНП 326-774-600-181-480. Москва.
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: прошедшие выходные. Многие из нас успели насладиться прекрасными летними деньками, почувствовать настоящее лето. Сегодня рабочий понедельник, начало новой недели, и нас ждет ныряние в океан, по крайней мере, в океан музыкальный. Впереди у нас музыкальные ребята Португал The Man, Алок и Зеба. Но сначала новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. 519 беспилотников были сбиты над более чем 20 регионами России минувшей ночью, в том числе над Волгоградской областью. Работа многих аэропортов была ограничена, либо ограничена до сих пор. Между тем, резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Об этом заявили сегодня в службе внешней разведки СВР России, пишет агентство ТАСС. В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на горадминистрацию. Общая площадь уложенного асфальта составила более 75 тысяч квадратных метров. Волгоградская область стала первой в Южном федеральном округе по размеру охотничьих угодий, сообщает региональное управление Росстата. Площадь охотничьих угодий в регионе составляет 7636,5 гектаров, пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 19-21. Днем плюс 28-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Хорошая музыка с нами всегда, а три песни золотой коллекции неизменно ожидают нас в последнюю четверть часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Хуанес, Ла Камиса Нера, чуть раньше Крис Ри и уже скоро Pet Shop Boys, Always on My Mind.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Profundo. Это Хуанес в золотой коллекции часа. Впереди у нас Дайдо, Thank You. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодии из фильма «Однажды в Америке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43 55 13.

0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
2: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Беларуси не будут принимать участие в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, цитирует лидер страны агентства Белта. Лукашенко подчеркнул приверженность Беларуси мирному урегулированию на Украине. Ранее президент Путин заявил, что у Александра Лукашенко нет паники из-за высказывания Владимира Зеленского, но при этом назвал ультиматум Киева поводом для беспокойства, напоминает Лента.ру. Из-за жары и сильного ветра в Волгоградской области осложнилась обстановка с природными пожарами. На оперативном совещании в администрации региона обсудили дополнительные меры профилактики возгораний. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачи усилить рейды и круглосуточный мониторинг, особенно внимание уделять защите от огня населенных пунктов, детских лагерей и турбаз. Несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в этом году по сравнению с прошлым на 21%, в последние несколько дней в регионе среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35, отмечает «Комсомольская правда». Волгоградские врачи спасают жизнь годовалого малыша, пострадавшего в ДТП на третьей продольной магистрали минувшей ночью, пишет В1. О ДТП сначала сообщили очевидцы аварии. По их словам, иномарка опрокинулась в районе моторного кладбища в Дзержинском районе. Два человека при этом погибли, четверо пострадали. В МВД области уточнили, что по предварительным данным аварию спровоцировал водитель Volkswagen Polo в 23:45. Он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после этого машина опрокинулась. Погибли два пассажира, еще 4 человека, включая годовалого ребенка, доставлены в медучреждение. Актера Федора Добронравова и режиссера Никиту Михалкова наградили за сохранение семейных ценностей. Торжественное награждение прошло на международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Добронравов, наиболее известный по юмористической программе «Шесть кадров» и сериалу «Сваты», вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под аккомпанемент живого оркестра, отмечает Лента.ру. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глоба». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте. Реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

прекрасный танцевальный хит, в котором очень много летнего настроения. Надеюсь, никто не против. Это Madison Mars, New Vibe Who This. С вами Андрей Королев. Сегодня 6 июля. Начинается новая жаркая летняя неделя. Понедельник жаркий сегодня во многих смыслах. Впереди у нас группа «Серебро» и песня «Дыши».

0: Это Оливия Дин и песня, в которую можно запросто влюбиться. Не зря она называется «So easy to fall in love». Так легко влюбиться. Это музыкальная новинка. Не забываем про них. И помним, конечно же, про золотые хиты. У нас впереди «Savage» — «Only You».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochka.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Пусть сегодняшний понедельник приносит нам не только пользу, но и много удовольствия. Впереди песня, которая хорошо слушается и вечером, особенно в конце рабочей недели, да и в понедельник ее тоже можно послушать. Песня Шабузи называется «Типси». Это когда слегка навеселе. А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Эксперты ФАС обнаружили признаки необоснованного повышения стоимости автотоплива сразу в трех регионах. В Подмосковье, в Саратовской области и в Оренбургской. В Москве и Оренбуржье возбуждены уголовные дела. В Саратовской области компаниям внесено предупреждение, пишет «Высота 102». Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Подать документы на визу на Кипр можно в 7 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая площадь составила более 75 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты приводят в порядок участок дороги длиной более 3 километров от улицы Лазуревой до улицы Удмуртской. Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Об этом заявили ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они доказали это экспериментально. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске динамичный рок-хит Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Чуть раньше красивая лиричная песня Робби Вильямса Angels. А откроет золотую коллекцию Бонни Тайлер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Sunrise Avenue с песней Fairy Tale Gone Bad. И хотелось бы, чтобы не только сказки заканчивались хорошо. Ну, золотая коллекция в этом часе уже завершилась. Для того, чтобы меньше, чем через час, порадовать нас снова подборкой из трех песен из разных музыкальных десятилетий. Впереди Моджо Леди, а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
3: Телефон рекламной

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет «Москва-24». Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «ШОТ». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Эксперты Федеральной антимонопольной службы обнаружили признаки необоснованного повышения стоимости автотоплива сразу в трех регионах – в Московской области, в Саратовской и в Оренбургской. В Москве и Оренбургской областях возбуждены уголовные дела, в Саратовской области внесено предупреждение. В Волгоградской области региональный штаб в круглосуточном режиме отслеживает цены на заправках и в случае повышения передает информацию антимонопольщикам для организации проверки обоснованности, отмечает «Высота 102». В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на горадминистрацию. Общая площадь составила более 75 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью более 3 километров от улицы Лазуревой до улицы Удмуртской. Подрядчик уже завершил, в частности, замену бортового камня, отремонтированы колодцы, обновляются тротуары, устанавливаются островки безопасности, пишет «Высота 102». Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Это выяснили в ходе эксперимента ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет газета «Ру». Напомню, долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. Даже у обезьян, кошек, кенгуру и мышей есть тенденция к предпочтению одной из рук или лап. Но в животном мире это явление выражено менее ярко, чем у людей, отмечает газета «Ру». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на спутнике.
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nashtok.com.ru. Действует до 31 июля 2026 года.

0: Надеюсь, ваш сегодняшний понедельник проходит приятно и хорошо. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки и сохранением, конечно же, летнего настроения. Впереди у нас Агата Кристи, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Хорошая музыка с нами всегда, только что Teddy Swims и песня The Door. Сегодня понедельник, 6 июля, и сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Как такие праздники отмечать, сомнений быть не может. Впереди у нас Пол Маккартни, Yesterday, золотые хиты.

0: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио Спутник.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Конечно же, не забываем про музыкальные новинки. Скоро послушаем Алекса Ворона, песню «Fever Dream». Тот самый случай, когда можно сделать чуточку погромче. А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Из-за жары и ветра в Волгоградской области осложнилась обстановка с природными пожарами. Губернатор Бочаров поставил задачи на оперсовещание усилить рейды и круглосуточный мониторинг. Особенное внимание уделяют защите от огня, населенных пунктов, детских лагерей и турбаз, пишет «Комсомольская правда». Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня впервые после парламентских выборов в Армении прибыл в Россию. Он выступит на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, а также встретится с российским премьером Михаилом Мишустином. Волгоградская область стала первой в Южном федеральном округе по размеру охотничьих угодий, сообщает региональное управление Росстата. Площадь охотничьих угодий в регионе составляет 7636,5 гектаров, пишет «Высота 102». Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026, сообщает издание «Глоба». СМИ пишут также, что Неймар расплакался после поражения своей команды от сборной Норвегии. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: тройка песен золотой коллекции уже нас готова радовать и удивлять. Звучит она, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске Westlife, I Lay My Love on You. Чуть раньше Майкл Джексон. Откроет золотую коллекцию Джонни Хей Джаз, Shattered Dreams.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Westlife, песня и про любовь, и в каком-то смысле про самоотречение. I lay my love on you. Впереди у нас Scorpions, Does Anyone Know? А еще послушаем инструментальную музыку.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
6: есть запчасти на Гринар.
7: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
9: ООО Гринар. Чехов. ОГРН 187-74-631-1355.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное теме пожарной обстановки в регионе. Ситуация, по словам главы области, несмотря на экстремальную жару, остается стабильной и контролируемой. По сравнению с началом июля прошлого года, статистика по возгораниям сократилась на 20%. В это же время из-за погоды за сутки экстренные службы фиксируют в среднем до 35 возгораний, и в условиях сильного ветра и гроз это создает угрозу не только природе, но и населенным пунктам. Андрей Бочаров призвал жителей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, пишет «Высота 102». В трех районах Волгограда завтра отключат горячую воду. Ограничения теплоэнергетики запланировали в Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Как пишет блокнот «Волгоград», горячей воды не будет с 7 по 9 июля. 8 июля отключения также запланированы и в Красноармейском районе. Причиной названы ремонт и подготовка к предстоящему отопительному сезону. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это мистер Данос и песня «О-ла-ла». Очень неспешный хит, который подходит под жаркую летнюю погоду. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди нас Юлия Чичерина с песней «Блюдца».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды. Затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио.

0: Одна из музыкальных новинок – это Калум Скотт и Леони, песня «Stay». Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди шведский поп-коллектив, который стал известен благодаря песне «Ten O'Clock Postman». Послушаем группу Secret Service.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН ЭП-326-774-680-480. Москва.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник».
1: Надеюсь, вы уже чувствуете приближение рабочего понедельника, а рабочий понедельник – это один из самых долгожданных вечеров на рабочей неделе. Впереди нас Роберт Кристиан, Алис Шука и песня «In the End». А прямо сейчас новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Жители Волгоградской области предупредили о высокой пожароопасности из-за жары. В сообщении спасателей сказано, что речь идет не об отдельных районах, а полностью о территории Волгоградской области. Высокий риск распространения пожаров сохранится 6 и 7 июля. Теперь к другим темам. Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы в страну. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Прием документов доступен в 7 городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Три эксклюзивных Porsche 911 были проданы на аукционе за 3 миллиона долларов, пишет «Коммерсант». Автомобили созданы совместно со студиями Disney и Pixar. Машины стилизовали под мультгероев к премьере анимационного фильма «История игрушек 5». Александра Короткова, служба информации.
4: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает. В этом выпуске Brainstorm Maybe, чуть раньше Хулио Иглесиас и Долли Партон, а откроют золотую коллекцию Aha, Take On Me.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Не может быть!
2: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Brainstorm Maybe. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Space и мелодия «Пристегните ремни».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Контакты президентов России и Соединенных Штатов будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Дональд Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Владимир Путин. Также в своем комментарии официальный представитель Кремля назвал позицию президента США по теме Украины последовательной. Сообщение о том, что Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение, не соответствует действительности, добавил Дмитрий Песков. Со вторника волгоградским автомобилистам придется привыкать к ограничениям движения в центре города. Из-за реконструкции площади павших борцов строители частично закроют проезд по улицам Мира и Володарского. Перекопанными будут участок от Каланчи до Нета, а также пересечение улиц Мира и Ленина. Сегодня проезд в районе площади павших борцов сохранится по обычной схеме. Перекрытия начнут действовать завтра с 7 утра. Объезжать стройку водителям придется по коммунистической, Гоголя, а также Пушкина, Аллея Героев и Комсомольской. Перекрытие снимут после 22 июля. Шар с концерта группы «Руки вверх» пытаются продать предприимчивые волгоградцы. Фото лота появилось на сайте сервиса бесплатных объявлений. Сувенир поклонникам группы предлагают купить за 700 рублей. Обязательным условием является самовывоз. Автор объявления также указал, что если покупатель не найдется, то шар сдуют и отправят почему-то в Санкт-Петербург. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Объем списания соответствует вложениям властей названных субъектов в модернизацию ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и покупку нового общественного транспорта. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое молочное либо сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом

0: композиции «In the Dark», у которой настроение, в общем-то, минувших выходных. Надеюсь, что у вас получилось прекрасно отдохнуть. Да и первый рабочий уже тоже, в общем-то, позади. А впереди у нас «Hi-Fi». Послушаем песню «Беспризорник». Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Трек называется Time Flies. Порой бывает полезно уйти в мир мечтаний, фантазии. Это дарит вдохновение. Впереди у нас с вами песня «California Dreaming», «Мечтая о Калифорнии», «Beach Boys».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Прекрасно вам вечер в компании любимой музыки. Нас с вами ждет новая отличная песня команды One Republic «Need Your Love», но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Над Омской областью сбили беспилотник. Как сообщили власти этого региона, атака была направлена на северный промышленный узел Омска. По информации местных СМИ, после ликвидации беспилотника над городом виден столб черного дыма. Беспилотная опасность в Омске еще продолжает действовать. В Волгограде полиция задержала пособника-дроппера. 18-летний юноша в марте этого года продал свою банковскую карту неизвестному за 5000. По факту продажи заведено уголовное дело. Владельца карты начали искать, поскольку через счет почти сразу же после продажи карты мошенники начали переводить и обналичивать украденные деньги, пишут городские вести. Таблоиды начинают публиковать подробности свадьбы певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Клятва молодоженов, например, длилась по 20 минут сначала со стороны жениха, а потом невесты. Текст напечатали в специальных книжках, а гостям перед церемонией раздали платки, чтобы вытирать слезы. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Хорошего вам вечера понедельника. Спасибо, что время проводите с нами. А я смотрю вперед. Там у нас золотая коллекция, в которой для вас Roxette, How Do You Do, Sarah Connor, Just One Last Dance, а еще Black Wonderful Life.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: В нашей с вами золотой коллекции Сара Коннор «Just One Last Dance». Вам желаю уже так не спеша завершать все дела на сегодня. Прекрасного вечера. Далее R.E.M. «Losing My Religion». До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше музыка, понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Вооруженные силы Беларуси не будут принимать участие в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, цитирует лидер страны агентства Белта. Лукашенко подчеркнул приверженность Беларуси мирному урегулированию на Украине. Ранее президент Путин заявил, что у Александра Лукашенко нет паники из-за высказывания Владимира Зеленского, но при этом назвал ультиматум Киева поводом для беспокойства, напоминает Лента.ру. Из-за жары и сильного ветра в Волгоградской области осложнилась обстановка с природными пожарами. На оперативном совещании в администрации региона обсудили дополнительные меры профилактики возгораний. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачи усилить рейды и круглосуточный мониторинг, особенно внимание уделять защите от огня населенных пунктов, детских лагерей и турбаз. Несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в этом году по сравнению с прошлым на 21%, в последние несколько дней в регионе среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35, отмечает «Комсомольская правда». Волгоградские врачи спасают жизнь годовалого малыша, пострадавшего в ДТП на третьей продольной магистрали, минувшей ночью, пишет В1. О ДТП сначала сообщили очевидцы аварии. По их словам, иномарка опрокинулась в районе моторного кладбища в Дзержинском районе. Два человека при этом погибли, четверо пострадали. В МВД области уточнили, что по предварительным данным аварию спровоцировал водитель Volkswagen Polo в 23:45. Он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после этого машина опрокинулась. Погибли два пассажира, еще 4 человека, включая годовалого ребенка, доставлены в медучреждение. Актера Федора Добронравова и режиссера Никиту Михалкова наградили за сохранение семейных ценностей. Торжественное награждение прошло на международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Добронравов, наиболее известный по юмористической программе «Шесть кадров» и сериалу «Сваты», вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под аккомпанемент живого оркестра, отмечает Лента.ру. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глоба». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегией вышел на замену на 67-й минуте. Реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хрустал, адреналин. Вам желаем прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А впереди прекрасная Милен Фармер. Послушаем ее новую песню. Она называется «Чей теперь черед?». А автором текста выступила сама Милен Фармер.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
2: есть запчасти на Гринар.
3: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
4: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
3: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
5: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: Золотой Кит Фэнси, Flames of Love. Вам прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. Далее Риана, которую снова заподозрили в беременности после того, как она выложила новые фотографии. Ну, поживем, увидим. А еще послушаем ее песню Unfaithful.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Для вас здесь звучат отличные песни на очереди композиция «Way Down We Go». Но прежде еще послушаем Анну Романову, расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции, в которой для вас Savage Garden, I Want You, также Hurts, A Wonderful Life, а в начале золотой коллекции Modern Talking, Do You Wanna.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Это Hurts Wonderful Life в нашей с вами золотой коллекции. Далее Крис де Бург, Let It Be. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная без слов. Послушаем Ванессу Мэй. Она обладает необычной техникой игры на скрипке, которую она сама называет электрической.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное теме пожарной обстановки в регионе. Ситуация, по словам главы области, несмотря на экстремальную жару, остается стабильной и контролируемой. По сравнению с началом июля прошлого года, статистика по возгораниям сократилась на 20%. В это же время из-за погоды за сутки экстренные службы фиксируют в среднем до 35 возгораний, и в условиях сильного ветра и гроз это создает угрозу не только природе, но и населенным пунктам. Андрей Бочаров призвал жителей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, пишет «Высота 102». В трех районах Волгограда завтра отключат горячую воду. Ограничения теплоэнергетики запланировали в Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Как пишет блокнот «Волгоград», горячей воды не будет с 7 по 9 июля. 8 июля отключения также запланированы и в Красноармейском районе. Причиной названы ремонт и подготовка к предстоящему отопительному сезону. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рау, Латино, Диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик», компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале наш.com.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: This

Вам желаю прекрасного вечера. Только что композиция «Kind of Love». А дальше у нас с вами пронзительная песня ДДТ. Называется «Дождь».

0: Куш-куш, Fight Back with Love Tonight. Дальше у нас с вами Alphaville. Песня называется Forever Young. Кстати, изначально коллектив планировали назвать Forever Young, но позже сменили название на Alphaville в честь фильма Жан-Люка Годара.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

throat.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Приятного вам вечера в компании любимой музыки, а я вас скоро порадую песнями золотой коллекции «It's My Life» доктора Албана, «My Immortal Evanescence», а еще «Радио Гага» «Queen».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Вокалистку зовут Эмили, а группа называется Evanescence. Песня My Mortal в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего вечера. Далее для вас Роберт Майлз Фейбл. До этого еще узнаем, что завтра будет с погодой. А чуть раньше музыка, понятная без слов, композиция Бодинери.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРН, П-326-774-681-480. Москва.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитирует депутата Сергея Боярского. Власти Волгоградской области объявили новый аукцион на покупку камер фото-видеофиксации нарушений. Для города должны приобрести 115 комплексов, стоимость контракта 276 миллионов. С первого раза поставщика найти не удалось, пишет КП «Волгоград». Согласно документам, новые камеры должны подключить к комплексной информационной системе видеонаблюдения по всей Волгоградской области. Установить комплексы фото-видеофиксации должны на 60 улицах, как в Волгограде, так и в Волжском. Кроме стационарных камер должны приобрести и передвижные комплексы. В соседней Ростовской области предприниматели начали выставлять на продажу свои автозаправки. Объявления опубликованы в интернете. В продаже можно отыскать АЗС всех форматов, от крупных действующих комплексов до компактных мобильных модулей, пишет «Высота 102». Крупные автозаправки с оформленными земельными участками и дополнительной инфраструктурой выставляют за 30 миллионов и дороже. Небольшие АЗС с хранилищем на 4 резервуара можно приобрести уже вдвое дешевле. Эксперты связывают массовый выход владельцев из бизнеса с нестабильностью на топливном рынке. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для четырех языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на завтра 77,97, евро 89,26.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: каждой ноте лета. Песня называется «Сеньорита». Это были Шон Мендес и Камил Кабельо. Далее «Високосный год». Послушаем лучшую песню о любви. Но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an CiYuan Q05. Это данные агентства «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Через пару минут у нас с вами Дамиано Дэвид с хитом Next Summer. Но прежде я еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лести и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Через пару минут у нас с вами песня Милен Фармер, Данлирю де Лондер. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».